А что, так можно было? Вот такой вот Робин Шульц и Топик открыли музыкальную программу нового часа в 7 часов и в 2 минуты. Удивительное дело. Ну что, может устроить сегодня дискотеку? Прямо вот в ближайшие 3 часа. Потому что я не уверена, что я проснулась. Вот честное слово. Вроде бы, да, я уже глаза открыты, что-то вижу перед собой. Даже оделась неприлично. Но тем не менее, добралась до работы. Но такое ощущение, что я в каком-то анабиозе. И до конца еще не понимаю, что происходит. Ну, давайте разбираться вместе, если вдруг у кого-то такое состояние. Хотя, я уверена, все настолько... Ну, вот человек такое существо, такая машина, такой аппарат, который привыкает ко всему, и даже если захочется проспать, не получится. 16 июля на календаре. Вот оно что, вот оно что. 16 июля. Вы понимаете, что мы экватор лета прошли? Пройден экватор лета! Как, собственно, и вот когда мы ждали, день увеличивается, а все, а уже все, уже и день уменьшается, и лето пошло на убыль. И, кстати, там что с погодой, чуть попозже расскажу. По-моему, и температура немного спадает, но это хорошо, потому что вот эти вот жаришки, или вот эта вот пошла жара, она немного, ну... подмучила, подзамучила, вот что. Так, что еще? В этом часе надо вспомнить, что у нас. У нас в этом часе погодные приметы, звездные подсказки. Много, конечно, музыки. А зовут, кстати, меня Елена Левитан. Ой, я даже это забыла. Да, ближайшие 3 часа. Вот как смогу, так буду бодрить вас, друзья. Нет, бодрости во мне полно. И даже не буду это связывать с проигрышем сборной Англии, за которую я болела. Да, вот сработал, понимаете ли, небольшой опыт игроков второго состава или молодого состава. Ну что, хорошо, Аргентина, которая во второй раз прошла в финал. Я им этого не желал, я честно признаюсь. Все мои коллеги болеют за Аргентину, я нет. Я болею за Испанию. Надеюсь, что они достойно сыграют этот финал, и они достойны быть чемпионами. А Аргентина в этом чемпионате мне не понравилась. Поэтому это мое сугубо личное мнение. Можете кидать в меня чем хотите, все равно не долетит. Да и я отобьюсь, и знаете, я еще такая скользкая, поэтому все рикошетом или в сторону. Поэтому, да, я начинаю принимать таблетки, вырабатывающий иммунитет от вот этих вот бессонных ночей и страсти, и жажды футбола. Потому что дальше же будет затишье, и хочется, конечно, как-то спокойно выйти из этого. Это как после, знаете ли, большой долгой гулянки. Надо как-то привыкать совершенно к другой. Жизнь уже не будет другой, но надо к ней привыкать. Поэтому, да, начинаю потихоньку себя отдалять от этого... вида спорта, хотя бы, ну, я имею в виду от события, которое происходило. Но сначала еще надо пережить, конечно же, полуфинал, игру за 3-е место. Я поболею еще за Англию. Думаю, что они сделают Францию. Ну, опять же, все. На этом точка. Друзья, вот теперь все. Вот можно теперь сказать все. Главное пройдено, главное сказано. Доброе утро! Доброе утро! Всем, чьи приемники настроены на волну радио «Окей». Слушайте, оно действительно бодрое, оно доброе. Движение уже в городе такое большое. Люди ходят, люди бегают, машины двигаются. Солнышко выглядывает, птички поют, цветочки растут, деревцы стоят. В общем, все... Ой, потрясающее утро. Потрясающее. И пусть оно будет таким добрым для всех, чьи приемники уже настроены на волну нашей радиостанции. Ну что, о том, что будет в этом часе, я уже сказала. Всем доброго утра и легкого пробуждения пожелала. И так что вместе, вот так сейчас вместе, поддерживая друг друга под локоточек и под музыку группы Haters, мы с вами продолжаем утренние процедуры, настраивая себя исключительно на позитив, на то, что сегодняшний день принесет нам много хорошего, яркого, незабываемого, только такого и никак иначе. Но для этого есть условия. Нужно проснуться и обязательно спеть.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

слове «мурашки» хочется сделать. Бррр. А это, друзья мои, Рамира сотворил такой ремикс на песню «Мурашки» от Кранбер в нашей музыкальной программе. Она прозвучала 7:20 в стране. Так, давайте поговорим о погоде. В данный момент за окном плюс 20. Однозначно. Чуть прохладнее. Кажется, ну, я не знаю, разницу между плюс 17 и 20. Кто может определить вот так вот, выйдя на улицу. Свежо. Хорошо. В течение дня сохранится такая малооблачная погода, но вот к вечеру синоптики нам обещают дождичек такой. Ну как дождичек? Ну, это прям, ну, вот прям какая-то вот капля какая-то. Вот прям 0,1 чего там миллиметра упадет на нашу землю. О, тоже стихи получаются. Надо уже писать что-нибудь, какие-нибудь текста. Максимально воздух прогреется до плюс 20 градусов, 29 градусов, как вы понимаете. И знаете, что настораживает? Ну-ка я вот сейчас так опчки и завис. Нет, отвис. А вот завтра, в пятницу, нам обещают. Причем вот эта одна капля, которая сегодня прольется на наши головы, 60% стоит, да, 60%, что она все-таки прольется. Кто-то ее там выкоплет на нас. А вот завтра гроза и приличное количество осадков должно пролиться на нашу землю, на наш город, на нас с вами. Ну, в принципе, это нормально. Так, вода нынче дорогая. Так, и в субботу тоже что-то там покрапает. Ну, это ведь какой такой, знаете, мостик с сегодняшнего вечера на завтрашнюю пятницу. И потом остатки вот этого дождика еще в субботу у нас с вами, ну, немного увлажнят. Все, в принципе. А вот теперь посмотрим в народно-погодные приметы. Значит, а тут черным по белому написано: в этот день часты грозы. Ну, не совсем сегодня, чуть-чуть, ну, плюс день, минус, да, оно же, поправки какие-то должны быть. Часты грозы. И далее идут такие приметы, которые определяют, что у нас там дальше будет, хорошая погода или нет. Вот комары и мошки роем летают к хорошей погоде в ближайшую неделю. Соответственно, если они где-то сейчас под листочками прячутся, значит, ну, можем ждать дождика. Чем выше улитки взбираются на ветки, тем сильнее будет дождь. А вот это можно проверить. Вы знаете, вот это явление улиток на стенах, на улицах стало каким-то, ну, то есть, скажем, обыденным. Но это же удивительно. По сути-то это же удивительно. Откуда они берутся, откуда они появляются, и как они выживают в этом своем панцире на такой жаре, в засухе, и все-таки опять ползут куда-то вверх, куда-то вперед. Ну, мы, кстати, с вами тоже не сидим на месте. Хотя я сейчас в данный момент как раз сижу, но мысленно я передвигаюсь по времени. Значит, На улиточек посмотрите, если они здесь. Вот если высоко взобрались они там по ветке или по стене, значит, дождь будет все-таки сильным. И вот оно. Если много щавеля уродилось, то зима будет теплой. Вот я вам честно скажу, я видела только одну бабушку, продающую щавель. И еще так подумала: борщичка бы, щавелечком-то бы. И прошла. А больше мне он не попался на глаза, поэтому, в общем, я без борща и щавеля так и осталась. Если вдруг кто в курсе, кто выращивает, кто собирает, уродился щавель или нет, друзья мои, от этого зависит, какая будет зима, теплая или нет. Очень хотелось бы знать. Ну и все остальное уже такое, знаете ли, там про пауков, про собак, которые мало едят. Это уже не столь важно. Итак, по сегодняшним приметам, друзья мои, если сегодня будет гроза или завтра, это вполне естественно, это нормальное явление, не пугайтесь, не удивляйтесь. Ну и вот, пожалуйста, если увидите улиток, посмотрите, как высоко они взбираются наверх. От этого зависит, насколько будет сильным дождь. Ну и щавель. Если много его есть в продаже, или вы его сами собираете, выращиваете, то сообщите, просто немедленно сообщите. Потому что от этого зависит прогноз, какой же будет зима грядущая. Да, уже пора бы думать о санях. Потому что все, 16 июля на календаре. Мы перевалили с вами за вторую половину.
или во вторую половину лета, и какой она будет, конечно, опять же, зависит не только от погоды, природы, небесной канцелярии, но и о нас с вами. Хочется, чтобы, да, все успели отдохнуть, набраться сил, успеть попутешествовать, и не на «Титанике», конечно, а на чем-нибудь другом, тем более, что очень много разных сплавсредств на данный момент существует. Главное, чтобы все это было в радость, чтобы это было с чувствами, чтобы это было ярко, чтобы это было событийно. Ну и очень интересно. Как композиция, которая сейчас звучит, вот такой кавер в стиле Afrohaus от диджея Zamani в нашем эфире «My Heart Will Go On», вот в такой вот версии необычной. Ну, кстати, веселенько.

Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Вот вам и Нетленочка от группы «Астудия», Батырхан Шугенов, песня «Джулия». Не скажу, что прям самый лучший ремикс от диджея Джефф в нашем эфире, но имеющий право на существование. 7:34 в стране. Время звездных подсказок на день сегодняшний, 16 июля, для всех знаков зодиака. Слушаем внимательно. Овны, освободите себя от того, что тянет вас вниз. Вы об этом не пожалеете.

отталкивайте людей, обратившихся сегодня к вам за помощью. Овны могут захотеть заиметь то, что им не принадлежит, но подумайте трижды, прежде чем перейти в наступление. Тельцы, отличный вечер, чтобы провести его в семейном кругу. Сегодня тельцы сами делают себе настроение. Для них сегодня не наилучший день для проведения денежных махинаций, особенно коим образом связанных с воровством. Сегодня близнецы могут затронуть с родными любую тему. Диалог пройдет на волне взаимопонимания. А если есть конкретные вопросы и задачи, вы совместно сможете их решить. Сегодня к вам могут постучаться долгожданные изменения. Постарайтесь не спугнуть их. Близнецы, не считайте себя всемогущими. Не пытайтесь переделать то, что невозможно. Раков сегодня ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой суммы денег, но какое же удовольствие принесут. Возможны новые знакомства. Сегодня раки могут соблазниться на супружескую измену, которая не принесет никому добра, а вы останетесь у разбитого корыта. Львы, знакомство, которому вы можете, в общем, не придать никакого значения, может волею судьбы оказаться любовью всей вашей жизни. Как все сложно. Возможны недомолвки и конфликты со второй половинкой. Поэтому, львы, будьте терпимее, если не хотите ссор. Возможно, кто-то обидит вас каким-то словом. Ну, не исключено. Девы, можете особо никого не слушать сегодня. Живите так, как чувствуете. Сегодня отношение дев к просьбам близких людей может породить серьезный разговор. Нежелание взять себя в руки расклеит вас еще на более длительное время. Весам сегодня и море по колено, поэтому воспользуйтесь этим днем, чтобы победить непобедимое. Если не хотите услышать чего-то неприятного для вас, не заводите откровенных разговоров. Сегодня ваше радушие кто-то может принять за лицемерие. Скорпионы, сегодня вы сами для себя наилучший гороскоп и психолог, и гадалка, поэтому слушайте только себя, чтобы получить отличное самочувствие, желаемое в придачу. Скорпионам целый день придется заниматься самоконтролем, дабы не потерять контроль над происходящим. Сегодня в ваших руках может ломаться техника, поэтому по максимуму оградите себя от контакта с разными приборами. Стрельцы, не скупитесь на добрые слова. Не стоит стесняться говорить о том, что вы чувствуете. И вы увидите, как много вы получите в ответ. Побалуйте тех, кого любите. И пора сбавить обороты своего эгоизма. Сегодня козероги могут получить самый дорогой подарок в своей жизни. Строить дальновидные планы на жизнь можно. Главное – быть более реалистичными. Деловая коммуникабельность козерогов сегодня дремлет как никогда, поэтому отложите важные переговоры, чтобы не потерять хороших партнеров. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и тогда сможете уснуть со спокойной совестью. Найдите свободный час, чтобы профильтровать свою телефонную книгу. Если у водолеев запланирован поход в парикмахерскую, то постарайтесь отменить его, дабы потом не разочароваться в результате. И, наконец, рыбы. Музыка легко поднимет настроение ненадолго загрустившим рыбам, поэтому включите любимую песню да погромче. Не теряйте головы при виде противоположного пола. Вы безжалостно гоняете себя по кругу самобичевания и скоро обессиленные упадете намертво. Но ничего не изменить. Живите дальше. Ну вот этот совет, я думаю, можно применить ко всем. Знаете, что бы ни происходило, как бы ни складывались звезды, какой бы погода была ни за окном, давайте-ка живите дальше. Ну, собственно говоря, что мы с вами и будем делать сейчас, правильно? Ну вот такой он, этот самый сегодня гороскоп. Так сегодня сложились звезды, откуда они знают, что кому-то не надо сегодня воровать, а завтра можно, что ли? Это вообще какой-то нонсенс. Но тем не менее, кто-то же это делает, составляет, смотрит на них пристально, а я до сих пор еще звезд летнего ночное время не видела. Надо устроить себе, конечно, какие-то посиделки под открытым небом. Но это планы грядущих выходных. А пока
в нашей музыкальной программе «Хабиби», так называется композиция. И честно вам скажу, когда смотришь на команды исполнителей, скоро это будет походить на титры в американских фильмах. Пока перечислишь всех, кто принимал участие в записи или в сотворении, закончится песня. Итак, «Хабиби», «Соу», «Стерео Мэднес» и «Техрум». Вот такая вот такой набор букв сочинил и сотворил вот эту композицию, которая продолжает нашу музыкальную программу.

торопится Филат Пекарас. Конечно же, лето еще не ушло, но его всегда мало. Хотя в наше время, когда можно в любое время года взять и улететь там, где лето круглый год, это уже не проблема. Поэтому, конечно же, не хочется думать про осень, которая, конечно же, придет. Это все реальности нашей жизни. Но думать о том, что лето проходит, а вы еще ничего не сделали, как, например, я, это, конечно, грустненько. Надо исправлять положение. 7:50 в стране. А вот, по сути, ладно, лето. Тут уже час практически пролетел. И вот, что я вам хочу сказать, друзья. Дело в том, что как только я вспомнила про щавель, ну, как я его вспомнила, он у меня был в народно-погодных приметах. И я поняла, что надо бы сегодня как-то поактивнее вместе с вами пообщаться и поговорить на тему, ну, скажем, еды. А почему нет? Но не о рецептах, а, знаете так, о научных фактах и истории наших вкусов. Вот с этой позиции, с этой точки зрения, вы понимаете, да? То есть я уже проснулась, я уже все, я готова. И мне это, мне стало интересно. Я вот насколько могла, поискала факты разные, касаемо очень распространенной кухни и блюд. И давайте начнем с окрошки. Окрошка. Вот не знаю, кто знает, как вообще оно появилось. Вот одна из версий это то, что изначально это было блюдо волжских бурлаков. Им на обед выдавали сушеную воблу и квас. Рыба, соответственно, была жесткой, и рабочие начали крошить ее прямо в напиток, чтобы размягчить. Это позже туда стали добавлять картофель и огурцы. А сегодня, согласно опросам, голоса делятся почти поровну. 50% людей едят окрошку строго на квасе, а 45% признают только кефир или и минералку. Так, естественно, у меня вопрос. К какой группе относитесь вы, друзья? Пишите на WhatsApp на наш номер 8-771-202-1006. Квас или окрошка? Ну да, время, когда квас продавался вот в этих вот больших, как их назвать, я даже не знаю, но это не цистерна, это бочки с квасом. Тогда я помню еще в детстве мы делали на квасе, но сейчас, мне кажется, мало кто вообще такое сочетание приемлет, хотя кто его знает? Вот как раз кто знает? Вы знаете. А раз вы знаете, пишите на WhatsApp мне, какую окрошку вы ну, любите больше. Какая окрошка нравится? И вообще, любите ли вы окрошку? Кто-то считает, что это вообще какой-то бодяжный салат непонятный. Поэтому все мнения учитываются и принимаются. Да, на наш WhatsApp. Туда же можно присылать и свои заявки музыкальные, и приветы на программу «Кто сегодня молодец». Тем временем в нашей музыкальной программе, а что у нас здесь? А у нас здесь Шакира. Ну, что сказать про Шакиру? Это прям как про Сахалин, Шакира. Шакира выступит, ну, в общем-то, ее песня, да, она стала очередным гимном этого чемпионата этого года мира по футболу. И сейчас идут споры по поводу как раз вот финального матча. Насколько я знаю, ФИФА собираются увеличить перерыв между матчами в финале до 30 минут, а то и до 40, потому что там должны выступить Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS. Но по регламенту проведения игр там 15 минут только отводятся на отдых для футболистов. Больше это уже перебор. Они остынут. Ну что им делать? Что, танцевать вместе со всеми, что ли? Ну вот не знаем. Хотя этот чемпионат, конечно, многим удивляет. И все возможно. Вот недолго осталось ждать. Посмотрим, как это все выйдет. Позволят ФИФА, не позволят. Будет ли это 15 минут или будет 30, и будет ли там Шакира. Это неизвестно. А вот то, что она в нашем эфире с композицией «Дай-дай», она, это реальность, это правда, это то, что уже звучит.

Музыкальную программу «Новый час» на волне Радио Кей. Ко мне в студию пришли мои коллеги, счастливые, довольные, во все свои 13 зубов улыбающиеся от счастья, что сборная Аргентины победила в полуфинале сборную Англии. Вчера мы с ними, не спорили, забились на этот счет. И счастливы, скорее всего, не от того, что они победила сборная Аргентины, а от того, что они дальше будут жить мирно, потому что я... В случае их проигрыша я обещала им очень тяжелую и недолгую жизнь. Теперь они счастливы, улыбаются, как будто заново родились. Ну, видите, как замечательно. Вот видите, как спорт ободряет. Сближает, радует. 8.03 в стране. Практически уже вторая половина лета на календаре. 16 июля. Меня по-прежнему зовут Елена Левитан. Приветствую тех, кто с нами на 106 FM. Друзья, этот час насыщен у нас, конечно же, событиями. Я имею в виду, у нас и урок казахского языка, игра Керемире, и много музыки, и разговор. А, кстати, о погоде. Да что ж я про нее-то забываю? А что про погоду? Летом вся погода хороша. Плюс 22 уже показывает градусник. Безоблачно. Но сохраняется вероятность этой капли где-то там по финалу этого дня, которая потом плавно перейдет в грозу пятницы. И там снижение температуры будет до 25 градусов. Но это не критично. Это, знаете, не минус 25. Поэтому все хорошо. А будет еще лучше. Да. Что еще хотелось бы сказать? Да, продолжая тему еды. Мы вот тут с коллегой на Медне решили все-таки, закрыть гештальт. И, наконец-то, приготовить небезызвестный всем холодник. Собственно говоря, я его попробовала. Я его попробовала, и теперь мне придется доедать еще его 2 дня, потому что никто, кроме меня, его есть и не будет. Но, дабы не уронить свои кулинарные способности в ваших глазах, скажу: вкусно! Вкусно! На любителя, да. Начался разговор с окрошки, поэтому еще одна тема, которую бы хотелось такой красной ленточкой провести, это арбуз с хлебом. Понятно, да, что уже арбузы появляются, и кто-то смелый уже их даже ест. И у многих в семьях есть люди, которые едят арбуз исключительно с хлебом. С точки зрения диетологии, в этом есть четкий смысл. Арбуз на 92% состоит из воды и быстро усваивается, из-за чего чувство сытости улетучивается уже через полчаса. А вот углеводы в хлебе замедляют этот процесс и помогают желудку легче справиться с большим объемом жидкости. Так что эта привычка не странность, а чистая физиология. На Медне где-то вычитала, что арбуз с солью даже позволяет похудеть. Но это, поверьте, это непроверенные мной данные. Поэтому, все проверяю я на себе. Значит, проверять это будем где-нибудь в сентябре. Поэтому не бросайте сразу сейчас за арбузом и за пачкой соли. Не стоит. А вот если вы едите хлеб с брынзой или с чем-то там еще, поделитесь этой информацией. Все на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Видите, какая я сегодня? Вопросы задаю. Задаю вопросы. Как вы едите окрошку? С квасом или с кефиром? Арбуз с хлебом или с брынзой? Пожалуйста, все туда на WhatsApp. Туда же и музыкальные заявки. И приветы. А тем временем предоставляю слово Кема Саундс в нашей музыкальной программе. Вообще песня называется «Рай Слоу», а звучит как... Вот прислушайтесь, там будет прям вот в припеве слышно. Хорошо! Вообще это «Рай Слоу», да. Вот, видите, не обманула.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: что тут сказать после этой песни? Пусть эта любовь придет ко всем, у кого еще, кто еще и не обладает этим летом. Это Иванушки Интернешнл и Тополин и Пух в июле. А вот видите, как все меняется. И мы уже пережили вот этот вот летний снег пушистый. И я думаю, везде уже, даже, мне кажется, остатков аллергии нет ни у кого и нигде от этого чудесного явления. 8 часов и 22 минуты в стране. Продолжаю тему еды и истории разных вкусов. Есть вот, ну, кстати, тополиный пух, да, кому-то нравится, особенно в детстве, конечно же, все вспоминают, как игрались, как это любовались, потом отношение к нему поменялось. Так вот, есть одна такая приправа, ну вот, ее либо обожают, либо уверяют, что она пахнет дешевым мылом или носками, или клопами, у каждого по-разному. И речь пойдет о кинзе, кинза. Ученые, генетики нашли этому объяснение. Все дело в гене под названием OR6A2. Он отвечает за чувствительность к альдегидам, веществам, которые содержатся в кинзе и в мыле. Примерно 15% людей на планете этот ген, ген мутирован, поэтому для них эта зелень физически имеет вкус бытовой химии. Так что если вы не любите кинзу, вы не привереда, просто у вас такая генетика. Если у кого есть время свободное, пишите, нравится вам эта зелень или нет. Я люблю кинзу, мне очень нравится, моему коллеге тоже нравится, а вот некоторым не очень нравится. Кто-то просто равнодушен, но вот такая интересная штука. Так, друзья, что у нас впереди? А впереди у нас урок казахского языка. Слушаем, запоминаем, используем. И немного времени остается до программы Киримере. Так что, как вы понимаете, нужно быть здесь, нужно быть с нами, искать удобное место для того, чтобы ничего не пропустить. Если вы готовы, сначала усаживаемся поудобнее и изучаем.
1: Учим казахский язык легко.
2: Тумен – низ, внизу. Тумен-де – каранга, внизу темно. Тумен-де – внизу. Каранга – темно. Тумен-де – каранга. Тумен-де – внизу. Каранга – темно. Тумен-де – каранга.
1: Учим казахский язык легко.
3: Окей.
4: Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: проекта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
3: Ну что, давайте попробуем. Поиграем. 8 часов и 31 минута в стране. И вот теперь давайте разгадаем, что же за песня у нас сегодня перевернута. Кто ее исполняет? С названием, я думаю, будет сложно, поэтому достаточно будет узнать голос и назвать имя исполнителя. Правила у нас, как всегда, просты. Прозвучит фрагмент, перевернутый фрагмент композиции. Как только вы поймете, кто это, вы тут же звоните по номеру 8 771 202 10 06 и сообщаете мне. Сначала свое имя, потом имя исполнителя, потом мы с вами ликуем, радуемся, мысленно обнимаемся, вы передаете приветы и расстаемся до следующего выхода игры «Керемре». Так, что надо напомнить, что по итогам июля месяца наш победитель получит сертификат на романтический вечер в гончарной мастерской «Творец» и ручной работы подставку под вазочку или под что-то другое. Ну, очень красиво, стильно. Естественно, с любовью сделано руками мастериц, которые посещают наш проект «Знай наших» по пятницам. Да. Это завтра. Посмотрим, кто к нам завтра придет. А может, никто не придет. А может, придет. Так, если вы готовы, время я вам предоставила на то, чтобы остановиться, припарковаться, уединиться, спрятаться и приготовиться слушать перевернутый фрагмент композиции, исполнителя которой вы мне должны назвать ровно через 40 секунд. Ну что, поехали. Поехали.

0: того, друзья мои, прозвучала песня. Я просто в шоке. Я знаете от чего? Потому что вот так четко никогда не звучал голос. Тут, собственно говоря, и угадывать-то не нужно. У меня есть телефонный звонок. Алло. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро,
0: Максат. Как дела? Как настроение? Как работа? Как погода?
1: Пойдет, пойдет, хорошо. Настроение поднятое.
0: Так.
1: Потому что дозвонился.
0: Хорошо. Так, ничто не отвлекает, не мешает. Но мне кажется, сегодня задача была простая.
1: Ну, только по интонации вроде, похоже. Ну, не знаю, ошибаюсь, возможно.
0: Ну, почему? Нет, ошибаться не страшно. Давайте, не ошибайтесь.
1: Ну, я тут раз говорил же, вот это у нас имени похоже на Анастейшн. Анастейшн против Коуз.
0: Да, это Анастейшн. Да, ну, оно очень своеобразное исполнение, согласитесь. Ее не спутаешь, вот ее именно стиль исполнения. Вот этот вот какой-то такой. Да.
1: Коллаборация с Димой Биланом была еще, по-моему.
0: Да, ну, слушайте, я вас поздравляю в очередной раз. Вот видите, какой у вас слух замечательный. Скажите, а я что-то никогда не спрашивала, а вы сами поете, играете?
1: Поем караоке только.
0: Так. А какие?
1: Там ничего не играют, ни на чем не играют.
0: Какие песни поете в караоке?
1: Те же самые, что вы догадываете.
0: Все понятно. А как слушатели оценивают, говорят, молодец, нравится им?
1: Ну да, говорят, молодец, нравится.
0: Вот. Ну вот это да, это если это живет внутри, то оно должно хоть как-то выходить наружу, и вот оно проявляет. Это потрясающе. Кому приветы, Максат?
1: Ну, как обычно.

0: всему Уральску. Всем хорошего, продуктивного, солнечного дня.
1: Так. У вас...
0: Радио 9.
1: Спасибо.
0: Все, на этом все, кто меня узнал.
1: Ну да, скажите, пожалуйста, вы отдыхать-то этим летом собираетесь?
0: Собираюсь.
1: Так.
0: Надеюсь, по следующей неделе буду в Уральске.
1: Угу. Нет, ну я
0: на отдых приеду.
1: Ну, это что за отдых? Это надо куда-нибудь дальше, куда-нибудь поехать. На моря, в горы, в леса.
0: Хотя бы дома побыть.
1: А, вон. Ну, в принципе, у нас в Уральске тоже есть где, где отдохнуть. Поэтому все, ждем вас. Ждем вас. Всегда в эфире ждем и в Уральске ждем. Спасибо большое. Ну что, в очередной раз Максат продемонстрировал свое потрясающее умение услышать, распознать, угадать и, ну, рассекретить вот то, что мы тут мучаемся, выбираем, ищем, думаем, такое вот прям вот заковыристо-перезаковыристое. Да тут уже даже имя-то не вспомнить. А он знает все, а он узнает, а он слышит, пока все остальные только думают. Ну, сейчас, когда вы услышите оригинал песни, которая была сегодня, фрагмент, который был перевернут в исполнении Анастейши, кстати, между прочим, дама-то молодая была, не молода, она 68-го года, ей 57 лет. Это американская исполнительница. На всякий случай информацию такую выдам, чтобы уж все понимали, о ком идет. Кто это? Что это? Это американская поп-певица. Она автор песен. Причем сказать, что... Ну, вот как сказать, в Америке она и не особо была популярна. Вот. И тем не менее она имеет платиновый статус. Вот. В Америке особого успеха не имела. Зато вот по всему миру, да, очень даже... Покупали ее диски, пластинки, поэтому, ну, она еще очень такой известный филантроп. Вот то, что она модельер, вот этого я не знала. Ну, вот то, что она филантроп, да, меценат и много чего. Гуманитарных наград у нее много. Помогает она по всему миру. Это, конечно, тоже делает ей честь. Ну и, конечно же, ее необычный вот такой и манера исполнения, и голос, который узнать можно, если вы хотя бы единожды ее слышали. А Анастейша в нашей музыкальной программе. Слушаем.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Новый сердечный битум Maddox Chain в нашей музыкальной программе. 8 часов и 51 минута в стране. Ну что, друзья, продолжая тему еды, истории, вкусов, не могу не пройти мимо... Не могу мимо. Пицца с ананасами. Ну, что такое пицца, мы все знаем. Я думаю, давно уже все определились, чем они ее больше предпочитают. С солями, с грибами, с фаршем. Но дело в том, что продолжается великий спор вокруг гавайской пиццы с ананасами. Придумали ее вовсе, кстати, не на Гавайях и даже не в Италии. Рецепт изобрел в 1962 году греческий иммигрант Сэм Панополос в своей скромной закусочной в Канаде. Он просто ради эксперимента высыпал банку консервированных ананасов на сыр с ветчиной. Название «гавайская пицца» получила просто потому, что именно так называлась марка тех самых консервов. Понимаете? Ну вот как-то так. А вы пробовали гавайскую пиццу с ананасами? Если нет, поскольку она прижилась, и многие считают ее вполне, даже я как-то салат ела с ананасами какой-то. Кстати, неплохое сочетание. С непривычки, конечно, сложновато, а потом, когда вкусовые рецепторы включаются, вроде даже очень интересненько. Как-то он назывался купеческий, барский, не знаю. Давно это было. Что касается пиццы, то прикольненько. Мне кажется, один раз в жизни стоит подобное попробовать. Я не думаю, что будет прям такое особое привыкание. Ничем страшным это не грозит. Поэтому, если вдруг на эти выходные будете думать, чем же удивить своих близких, родных и любимых, я думаю, по-моему, очень замечательный повод. Не придется выбрасывать в мусорку. Нет, съедят все. В конце концов, ананас всегда можно вытащить с поверхности пиццы. Легкодоступное, знаете ли, блюдо к своим ингредиентам. Так, у меня поступили музыкальные заявки. Сейчас я постараюсь их все начать выполнять. На наш же WhatsApp поступают и сообщения с приветами. Правильно делаете. Если у вас есть ответы на то, вернее, существует свое мнение, свои вкусовые пристрастия. Едите ли вы окрошку с кефиром или с квасом? Арбуз с хлебом или без солью, или с брынзой, или без ничего? Присылайте, пожалуйста, мне будет интересно узнать ваши вкусовые пристрастия. К какой категории вы относитесь, насколько мы сочетаемся, и вообще просто интересно поделиться. Это всегда сближает. Эдрикс с кавером на песню «Она танцует под Шаде». Вот прямо сейчас в нашей музыкальной программе «А точку». Там, по-моему, «The Colors» поставят в этом музыкальном часе.

Такого не было торжественного начала открытия музыкального часа на волне нашей радиостанции. Группа Queen и композиция Radio Gaga по просьбе Дмитрия прозвучала в нашем эфире. Вот такой привет от Дмитрия и от нас лично Дмитрию. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы здесь. 9 часов и 6 минут в стране. Что у нас за окном? Давайте глянем, что у нас там на градуснике. Так, ну давай уже как-нибудь включайся. Плюс 23 показывает наш термометр, возможно, где-то больше. Максимально сегодня воздух прогреется до 20 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Вода уже плюс 23. Влажность 62%. Ну и напомню, что под конец вечера дня у нас ожидаются осадки. Процент пока не снижается. 60%, что какая-то капля упадет нам сегодня на голову. Сразу такой горстью музыкальных заявок посыпались сообщения с музыкальными заявками и приветами. Не могу отказать себе в удовольствии их исполнить. Доброе утро, это от Асхата, нашего слушателя. Можно песню для моей души Жанули? С прошедшим ее профессиональным праздником, Днем гинеколога. Зовут любимую и неповторимую Сарбаева Нурле. И, конечно же, Асхат, конечно, мы выполним эту музыкальную заявку. Он попросил поставить песню группы «Танцы минус» «Половинка». С радостью, с удовольствием выполняю этот музыкальный заказ, этот привет, это поздравление с прошедшим праздником. Конечно же, профессия не из легких, серьезная, поэтому удовлетворение от работы, конечно же, счастье, радости, яркого лета и настроение на весь сегодняшний день. Принимайте музыкальный подарок. «Танцы минус», «Половинка».

Еще раз напомню, что это был музыкальный подарок для Сарбаевой Нурле от Асхата. Души жанули. Такой музыкальный подарок в честь прошедшего профессионального праздника Дня гинеколога. А еще Асхат написал целое меню своих вкусовых пристрастий. Это и арбуз с куртом. Даже вот прочитав это сочетание, я вполне понимаю, что это прикольно. Окрошка на кефире с горчицей. Кстати, да, горчица добавляет остринки. Коксио рига, курица, утка с бананами, манты с соусом, сметана и огонек по половинке. Ну, то есть одна вторая доля, вот так вот. Спасибо. Кто согласен на такое меню на ближайшие выходные? Поднимайте руки или пишите к нам на WhatsApp свои сообщения. Так, что у нас впереди? Впереди у нас программа «Кто сегодня молодец», заявки на которые принимаются на WhatsApp. И у меня есть музыкальная заявка от Михаила Великого. Он пожелал всем доброго утра и попросил поставить песню «Танцы 2.0» от НЛО, Леонид Руденко и группы «Рефлекс». Выполняю вашу музыкальную заявку. Хорошего вам дня, настроения и спасибо, что вы здесь, вы с нами.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Илья Сечкин и Ди Хаш с таким кавером на композицию The Look 9 от группы Roxette 9:17 в стране, 16 июля на календаре. Вот что мне вспомнилось. Вот отвлекаются мысли, просто я не знаю, я их как мух ловлю в комнате, куда их налетело, как будто штук 500. Макароны с сахаром. Кто-нибудь пробовал? Ел в детстве, может быть. Но кто советскую эпоху переживал, должен помнить. Вареные с маслом сливочным и посыпанные сахаром. А знаете, что оказывается? На самом деле макароны с сахаром и корицей – это традиционное праздничное блюдо в Польше и некоторых регионах Западной Украины, которые готовили еще в 19 веке как бюджетную замену выпечки. А вот дальше уже рецепт упростили до рожков со сливочным маслом и получается посыпка из сахара. Ну, как-то так. Что скажете по этому поводу? Нормально это или нет? Помнится, у меня был приятель. Ну, как приятель? Муж был. Был муж. Объелся груш. Да. Так вот, он у меня предпочитал есть сладкую манную кашу с огурцом. Ну, доставляло ему какое-то это удовольствие. Я это, естественно, не понимала, но кашу готовила регулярно. Вот как-то так, друзья. Если у вас есть какие-то невероятные пристрастия в еде, какие-то вот вкусовые особенности, можете написать на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Вот. И не забудьте еще и привет передать, потому что совсем немного времени остается до программы «Кто сегодня молодец?» Программы приветов и поздравлений. Да, вот как ни крути, на малютке планете под названием Земля чудес предостаточно. Главное уметь их видеть, замечать. И, конечно же, не пропускать мимо себя, потому что все это доставляет какой-то... Ну, заставляет, во-первых, верить в что-то необыкновенное, что мы сами по себе необыкновенны. Ну и продолжать удивляться, что является очень хорошей и мотивацией, и наполнителем энергии для любого живого существа. Ёлка! Ёлка – это исполнительница, а на малютке планете песня. Как-то она начинает странно.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:30, все по расписанию. Кто сегодня молодец? Те, кто прислал сообщение к нам на WhatsApp для того, чтобы поделиться теплом своего сердца, души со своими близкими, родными людьми. По традиции я начинаю программу с поздравления в адрес тех, кто отмечает этот день в большой семье акционерного общества «Талап». И сегодня все поздравляют администратора службы сервиса Тасбулатову Алмагуль Кенесовну. Ну что ж,

отличного настроения. Вот загадать самые-самые свои заветные желания, и чтобы все, кто вас, вот, с вами рядом, кто за вас переживает, помогли своей энергии, хотя бы энергии. Материально, конечно, лучше, но лучше энергии тоже неплохо. Исполнится всем вашим мечтам, всем вашим планам и желаниям. Конечно же, веселья, радости и отличного настроения. С днем рождения! Что у нас сегодня накапало на наш многострадальный планшет? Шучу. Очень хорошо еще работает. Я даже буквы разбираю, все нормально. Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, мою младшую сестру Мадину с днем рождения. Хочу пожелать ей расти большой, радуй нас и поменьше вредничай. С поздравлением, сестра Сабина. Ну что ж, я присоединяюсь к этому пожеланию и поздравлению, конечно же. Младшие сестры и братья, я думаю, кто их имеет, у кого они есть, прекрасно понимают, что это такое. Здравствуйте, хотим поздравить нашу маму Егору Елену Васильевну с юбилеем. Мамочка, мы тебя очень-очень-очень-очень любим и ценим, и помним все, что ты для нас делаешь. Ты самая добрая и одновременно строгая. Ты веселая и серьезная. Ты самая-самая. Мы желаем тебе здоровья, не терять интереса к жизни, осуществить все свои планы и мечты, быть счастливой на радость нам. Твои дети и уже внуки. Передаю привет коллегам из магазина «Арман». Всем хороших продаж и приятных приятных покупателей от Эльдара. Замечательные сообщения. Доброе утро. Поздравляем сегодня нашего друга Виталия с днем рождения. Пусть все в жизни складывается как надо. Успехов тебе. Сообщение, вот что мне нравится, когда проявляется креатив и чувство юмора, от компании друзей-гитаристов. Так, и еще один есть привет. Он летит к Азамату и Сергею. Они сейчас на вахте. Легкой смены вам. Сообщение от Сантьяго и компании. Ну, вот прям явно там вот в этой компании меня не хватает. Шучу, шучу. От Сантьяго и компании. Прекрасно. Для Азамата и Сергея они сейчас на вахте. Легкой смены. Да, всем, кто на вахтах, кто далеко от дома, друзья, возвращаться домой, чтобы все было хорошо. Всем, кто в пути, хорошей дороги. И тоже, чтобы ничто не ломалось, ничто не мешало всем-всем-всем достичь из пункта А в пункт Б и снова вернуться в пункт А. У меня тоже сегодня замечательный, ну как, день. Сейчас буду записывать поздравления своей подруге. Вообще мы с ней познакомились на первом курсе университета в Санкт-Петербурге. Оксаночка удивительный человек. Почему? Да потому что у нее есть юридическое образование. Она отучилась на юриста. Она очень хорошо, ну скажем, владеет знаниями в области права. И вдруг в определенный момент человек подумал, да нет, это же не то, это, ну нет, это вот сухие законы, это нет, это не про меня. И поступает в университет культуры и искусства, где мы с ней пересекаемся. Она на искусствоведа, я на историю культуры. Ну и какие-то вот были предметы совместимые. Мы с ней там познакомились. Не знаю, как так получилось. Сели рядом и, собственно говоря, с тех пор стали дружить. Причем она сама с Украины, и, по-моему, с Западной Украины. Переехала жить. Сначала она работала вот юристом где-то на севере России, а потом ее вот она переехала жить в Санкт-Петербург. Ну, в общем, да, то есть жизнь каждого человека, если вот так оглянуться, какие фертили нам, да, судьба преподносит, это всегда, для меня это всегда любая такая история, это лучше всякой книги. Ну и, собственно говоря, что? Сегодня у нее день рождения. Она действительно добилась своего, она закончила, работала, я, может быть, сейчас вот даже не знаю, не на большой зарплате, но с таким энтузиазмом устроилась работать в музей хлеба в Санкт-Петербурге. Не раз я его посещала, и с ее экскурсией, она разрабатывала свои экскурсии, естественно, готовя материалы по тому, что там

представлена. Удивительный человек. Удивительный, тонкий, чувствующий, понимающий, стремящийся к каким-то необычным вещам. А это само по себе притягивает. Ну, да. Даже не буду рассказывать. То есть вот это было для души, и чтобы работать для души, ей приходилось подрабатывать совершенно в другой, опять же, отрасли. Не подумайте ничего плохого, все очень ответственно и нелегко. Но да, это одно приносило деньги, другое вот приносило удовольствие. Вот такая она необыкновенная, необычная Оксана Кутовая. Я надеюсь, ну, мысленно ты меня слышишь, все это я тебе озвучу сейчас и в поздравлении. Просто хочу знать, что, друзья мои, рядом с нами, даже среди тех, кого мы, казалось бы, хорошо знаем, есть те, кто заслуживает уважения, признания. И сегодня, наверное, действительно такой день, когда... Ну, почему? Вот это у меня по гороскопу. Нужно всем говорить добрые слова. Поэтому говорю, вот передаю через мысленно Оксане, у которой сегодня день рождения, и всем, кто нас слушает, тоже мысленно говорю, вы удивительные, вы невероятные, вы потрясающие. И пусть в вашей жизни какие бы судьба повороты не готовила, все это было в пользу, все это было в копилку. Любите себя, любите тех, кто с вами рядом, кто вас поддерживает, кто разделяет ваши мысли, ваши вкусовые пристрастия, и кто шагает по жизни, проводит эту жизнь рядом с вами бок о бок. Вот на этой ноте еще раз хочу передать привет тем, кто не получил персонального лично от меня и радиостанции. Окей, всем привет и хорошего продолжения дня.

күннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Five to Family в нашей музыкальной программе с песней под названием «Антидот» в преддверии моего распрощального такого расшаркивания, поскольку время моего утреннего дежурства подходит к своему завершению, мне ничего другого не остается, как, конечно же, посетовать на то, что времени-то мало, и я еще не узнала, любите ли вы пельмени с бульоном или на сухую, потому что изначально в Сибири пельмени подавались исключительно, ну, скажем, на деревянном блюде, чтобы тесто не размокало, это на так, на всякий случай. Любите ли вы корочки от пиццы или оставляете ли их в коробке для кого-то, непонятно. Ну, как вы понимаете, то есть вопросов много, да, и пристрастия у нас разные. И здорово, когда что-то, конечно, объединяет. Это не к тому, чтобы найти разности, а напротив, сказать, а я тоже не доедаю, или я тоже ем, наоборот, вот пиццу с ананасами. Да, мне это нравится. Во всем этом больше счастья приносит то, что мы такие разные. Да, мы уникальные, мы удивительные, и это здорово. Хочется поблагодарить всех за сообщения. За общение такое вот посредством гаджетов. Оставайтесь такими же. Изобретайте что-то свое. Продолжайте. Ну, кстати, вот сейчас уже время началось, да, закруток, закаток. Ой, как я люблю вот эти вот разговоры, когда настоящие хозяюшки говорят, а ты как баклажаны закручиваешь? Вот так или так? А я вот так, а я вот кладу хрен, а я вот ни хрена не кладу. Ну, в общем, как-то так, да. То есть, да, это все происходит в этом жизни, в этом лето, в этом счастье, в этом радость, чтобы потом зимой, как в лотерее, ну, это я про себя открываешь, а тут я уксуса не доложила, а тут вот переложила. В этом году я буду просто уксусом все заливать, потому что мне все нравится маринованное. Но пока я еще не сделала ни одной банки, кроме варенья. Вот, варенье, да. А все остальное пока еще собираюсь с мыслями, с силами. Вот, закончится, и все откладываю, да, откладываю все на потом. Вы же, друзья мои, не смотрите на меня, не следуйте примеру, ничего не откладывайте на завтра, то, что можно не сделать сегодня. Делайте все, что вам нравится. Кстати, я надеюсь, те, кто нас слушает регулярно, уже поняли, что к нам вернулась наша новостная служба, которая приступит к своей работе через час. Мы поздравляем Назгуль с тем, что она снова с нами в нашей команде. Желаем ей удачи на новостном поприще. Пусть наши слушатели знают обо всем, что главного происходит в мире, в стране и в нашем городе. Поэтому очень, конечно, мы рады этому. Вот то, чего не хватало, вот оно теперь есть, оно с нами. Поэтому с 11 часов до 16:00 наша информационная служба работает как часы и по часам. Да, и сегодня в 13:00 у нас запланирована встреча с врачом медицинского центра АО «Талап». Да. Должна быть сегодня эта встреча. Речь пойдет, по-моему, о пластической хирургии. Интрига, интерес. Да, сегодня доктор Серик Оскарович Газизов будет отвечать на ваши вопросы. Между прочим, поэтому можете писать их в комментариях, можете присылать им на WhatsApp. Вот на все это пластический хирург, да, медицинского центра АО «Талап» будет рассказывать о том, ну, скажем, какие возможности есть в пластической хирургии в медицинском центре АО «Талап», какие операции он проводит. Ну и, собственно говоря, если у вас какие-то возникнут вопросы, можете присылать во время прямого эфира. А можно и сейчас заранее. Мы все это передадим нашему доктору и поговорим с ним в 13:00. Так что не прощаюсь, друзья, особо. Вот. А вот дежурство мое закончилось, и это да, и это все, и это да. Надо только теперь что-то поставить хорошее такое, хорошее, доброе. Ну вот да, наверное, Кигу и Ава Макс поставят точку в этом часе. С вами была Елена Левитан, всем пока. До встречи в эфире.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ.
6: Радио ОКИ на частоте

0: акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Радио «Окей». Места не для грусти.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, у микрофона Гульназ Кабдуллина. Глава государства Касым-Жомарт Тохаев по приглашению председателя Китайской Народной Республики прибыл с рабочим визитом в Шанхай. В течение двух дней президент примет участие в ряде мероприятий и проведет переговоры. Ожидается подписание коммерческих соглашений, в том числе с участием компании Huawei и Казахстан Теміржолы. Завтра, 17 июля, Касым-Жомарт Тохаев примет участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту. К новому учебному году в Казахстане обновят школьные учебники. Ранее эксперты выявили в них более 700 ошибок и замечаний, после чего издание направили на доработку. До 30 августа текущего года обновленные учебники закупят для третьих классов по 6 предметам, в том числе казахскому и русскому языкам, математике и литературному чтению. Для семиклассников приобретут новые учебники по всемирной истории. Образовательное издание также проведут в соответствии с новой конституцией и действующими образовательными стандартами. На дорогах Западно-Казахстанской области за три дня выявлено 700 правонарушений, в том числе 6 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а 11 человек сели за руль, несмотря на то, что ранее были лишены водительских прав. В области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С начала года в ЗКО зарегистрировано более 500 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 32 человека. В Актобе продолжается строительство нового стадиона в районе Алтын-Орда. Пятиэтажный спортивный комплекс рассчитан на 35 тысяч зрителей и будет частично крытым. Площадь объекта составляет 30 гектаров. Сейчас завершена разработка котлована, ведется заливка фундамента и строительство цокольного этажа. До конца этого года планируется возвести каркас здания, а сам проект планирует завершить в 2028 году. Проект был доработан с учетом предложений представителей УЕФА. На территории также появятся павильоны, кофейни и игровые зоны. Это были все новости к этому часу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Не, что, был не, что это, был, это, не, что, был не, был, это, не, что, был не.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация. Квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ваш доктор.
1: Добрый день, друзья. Ну вот, как и было обещано сегодня днем, я проанонсировала сегодня выход программы «Ваш доктор». И сегодня у нас в гостях хирург, пластический хирург медицинского центра «Оталаб» на Уракбаева, 18, Газизов Серик Аскарович. Еще раз здравствуйте. Это уже теперь для слушателей радио и проверки связи. Скажите что-нибудь.
2: Здравствуйте, слушатели радио.
1: Прекрасно все слышно. Приятный голос. Это, кстати, очень важно для доктора. Вот такой мягкий, завораживающий. Но поскольку вы пластический хирург, тема, конечно, актуальная, такая злободневная, кто же не хочет. То есть все к пластической хирургии относятся как больше такого эстетического характера.
2: Вот, верно.
1: Поэтому у меня будут вопросы и с той, и с другой стороны. И начну с того, вот как понять, что человеку действительно нужна пластическая операция, а не работа с самооценкой?
2: Это можно просто, посмотрев в зеркало на себя, посмотреть, где идут возрастные изменения, чем пациентка недовольна и...
1: Что можно изменить?
2: Да.
1: А тогда скажите, пожалуйста, вот у вас же большой уже опыт, я так понимаю, в этой области.
2: Я думаю, достаточно.
1: Достаточно. Что вы делаете? Вот давайте о чем как-то сначала огласите весь список, пожалуйста. Что вы делаете как пластический хирург?
2: Ну, как пластический хирург я провожу эстетические операции именно. Это на веках, это... На теле. Угу. То есть это мамопластика, увеличивающая молочные железы, и также уменьшающие молочные железы.
1: Угу. Это тоже актуально.
2: При гигантомастии, которая мешает непосредственно пациентам в бытовой жизни.
1: Качество жизни, да, очень мешает.
2: И также эстетические операции, так называемые у нас блефаропластика верхних и нижних век. А так распространен у нас мешки под глазами, которые непосредственно также мучают наших пациентов.
1: Ну да, и как-то да, выдает сразу так это вот подлинненько, выдает и возраст, и состояние не очень хорошее. Вот какие операции сегодня делают чаще всего, и почему они стали популярны? Вот...
2: Я бы стал на первый план, это блефаропластика. Блефаропластика верхних век у многих пациентов сейчас. Опущение идет на верхних веках. Это связано с притяжением силы Земли.
1: Да.
2: Ну, все у нас идет вниз.
1: Все вниз. Так.
2: И в втором плане у нас идут мамопластики. И также многие также обращаются на провисающий фартук живота.
1: Угу.
2: Мы его, значит, совмещаем с липосакцией, то есть и подведение боков, как при молодом возрасте.
1: И потом рюшки приделываем. Ну, это я так шучу.
2: Контуры. Вы в правильном направлении. Контуры мы также делаем тоже.
1: Понятно. А вот есть ли мода в пластической хирургии? Меняется ли она как-то? Вот есть тренды еще-то, я не знаю. Вот.
2: Тренды вот, в основном у нас создаются из Кореи, я бы сказал. В основном они сейчас...
1: Задают их, да?
2: Да, задают именно азиатам. Ну, мы находимся в Азии, в Средней Азии, и, соответственно, у нас тренды идут от Кореи в основном. То есть это второй века, то есть вековая складка в целом. То есть это идут, допустим, если маленький фаза, то есть его расширяют как-то. Вот.
1: То есть они вот эти технологии, они продвигают, получается, потом по всему миру.
2: Да.
1: Проходит ли психологическую подготовку пациента перед операцией? Вот.
2: Я думаю, мы, как и не просто сферы данной профессии, но и как психологи тоже работаем. Это в основном у нас происходит на консультации. Мы подробно все спрашиваем, для чего это вам нужно. И
1: то есть вас нужно убедить в том, что мне нужно подтянуть веко?
2: Естественно, мы работаем чисто по показаниям.
1: Ну, понятно. А есть какие-то мифы, связанные с пластической хирургией?
2: Мифы пластической хирургии, ну, скажем, я не знаю, раньше была такая реклама, что сделанные груди, где встают, допустим, импланты, они якобы взрываются во время взлетов. Это миф.
1: Не взрываются, они просто вытекают. Так, а можно ли по внешности пациента сразу понять, что он делал пластическую операцию?
2: По внешности, я думаю, любой пластический хирург может различить. Но есть такие тонкие швы, что аж даже сами пластические хирурги иногда, даже я не могу этого заметить.
1: Отличить, да?
2: Да.
1: Ну да, все зависит, конечно, от операции. То есть, если где-то крестиком вышивали, наверное, я замечу. Так, какие риски чаще всего недооценивают пациенты перед вмешательством?
2: Какие риски? Ну, это в основном грубый рубец, который остается после операции. Вот. Тут дело тонкое, зависит от многих обстоятельств. Это, возможно, от несоблюдения рекомендаций. Это, возможно, от посещения банных комплексов, которые уже до месяца, допустим, это исключено. Да. То есть тут какие-то есть моменты, но в последнее время сейчас и сами люди умные, чат-GPT им пользуются, смотрят, что можно, что нельзя. То есть помимо того, то, что мы рассказываем, они также перепроверяют. Поэтому это сейчас, можно сказать, уменьшилось.
1: Это хорошо. Есть ли возраст, после которого пластические операции уже не рекомендуются?
2: Ну, я бы сказал, что это старше, наверное, 80, до 80. У меня, допустим, была самая старшая пациентка, это 76 лет. Я ее публиковал в Инстаграме, все наблюдают за ней, все спрашивают. Каждая пациентка приходит и спрашивает, а как та пациентка, которая 76 лет, я говорю, ну, живет спокойно, счастливо. Они даже спрашивают, а почему именно в 76 лет она пришла ко мне на операцию? И я тоже спросил, кстати, у нее.
1: И я спрошу, почему.
2: Да. Она сказала, что это как бы я закрыла свою гештальт. Я раньше думал, никогда времени не было, то денег не было, то моментов не было, ситуация такая была. И в итоге в 76 лет я решилась и пришла, и сделала.
1: Супер. Значит, я еще успею. Хорошо. Что важнее для хорошего вот результата? Опыт хирурга или ожидание пациента?
2: Я думаю, это должно быть совокупие. То есть и пациентка должна быть как-то подготовленная к операции, предоперационная подготовка.
1: Осознанность какая-то, да?
2: Хирург должен непосредственно должен дать информацию о переоперационной подготовке. Угу. Далее это во время операции, это уже возлагается чисто на хирурга. Далее это послеоперационный период. Он должен наблюдать.
1: Вот честно вам скажу, я сознательно убрала все вопросы, касаемые чисто вот медицинской такой категории, то есть сколько там на подготовку, сколько на восстановление. Потому что вот на самом деле все начинается с осознанного решения, принятого решения. Есть и необходимости. То есть если в этом есть необходимость, то есть я же понимаю, там как бы это страшно не звучало, допустим, после аварии, там еще чего-то, какое-то исправление, или человек всю жизнь мучился там с ушами, которые у него были, вот ему не нравилась форма. И мы же такие, мы сомневаемся. И потом, когда созреваем, понимаем, то есть принимаем, вот как эта бабушка, дама, как эта дама, бабушка, простите, принимаем решение, мы идем, и вот тут уже получается, вот, во-первых, устанавливается доверие с доктором, когда вы мне все объясните, все расскажете, я все принимаю, все проверили, анализы сдали, все показания проверены, установлены, и ты спокойно идешь и делаешь то, о чем мечтал. Потом, опять же, получается, соблюдаешь какие-то правила, которые вы прописываете и объясняете. И все это можно узнать, естественно, на консультации.
2: Все верно. Сейчас бурным развитием наших социальных сетей многие любят, не выходя из дома, спрашивать, писать, допустим, какая цена, сколько нужна реабилитация, ну, тому подобное. И в этом самая лучшая консультация — это консультация вживую, когда хирург может видеть
1: пощупать.
2: С любого ракурса, пощупать непосредственно и глазу на глаз обсудить все тонкости данной работы.
1: То есть на то и она и есть консультация, когда ты можешь, на самом деле, вот то, что ты, когда говоришь, звонишь, там, я не знаю, пишешь, все равно это не то. Поэтому нужна живая консультация.
2: Совершенно
1: и
2: верно.
1: Вы у нас их проводите на Уракбаева.
2: Все верно.
1: Каждый день?
2: Конечно.
1: С утра до ночи?
2: Да.
1: Все правильно.
2: Выходные, суббота, воскресенье.
1: Да, выходные есть. Ну, вам повезло. У меня короткий блиц, потому что времени не так много. Друзья, вот сейчас я обращаюсь к тем, кто нас смотрит в Инстаграм, и кто будет смотреть в Инстаграм, мы сохраняем свое видео нашим радиослушателям. Даже если после программы у вас возникли вопросы, пишите их нам, пожалуйста. Мы их обязательно адресуем Серику Оскаровичу. Он на них ответит уже непосредственно постом или видео на странице Аоталаб. А если понадобится, мы его снова сюда пригласим. Вырвем его из операционной и привезем сюда. Привяжем привяжем к стулу, и он обязательно на все это ответит. Пластическая хирургия – это больше медицина или эстетика?
2: Больше эстетика.
1: Можно ли добиться идеала внешности?
2: Не 100%.
1: Значит, все-таки нет.
2: 99%.
1: Самая частая причина отказа пациенту?
2: Когда пациенты отказывают?
1: Пациенту.
2: Пациентам мы отказываем? Ну, когда ничего не стоит менять, а просто какая-то психологические проблемы.
1: Ага, то есть к психологу дорога. Операции или инъекции, что сейчас чаще выбирают?
2: Косметология тоже развита. Очень хорошо развита. Поэтому сказать, больше косметологии, чем пластической хирургии. Многие боятся разрезов.
1: Угу. У нас выбирают операции. Вот так скажем. Вы бы сделали себе пластическую операцию? Ну, вы молоды, выглядите потрясающе, спортивный такой, поджарый. И все-таки, если вдруг возникнет желание или необходимость, ну, не, конечно, не блажь.
2: Возможно, в будущем, лет через 10-15 лет.
1: А мужчины делают пластику?
2: Конечно.
1: И есть уже опыт у нас?
2: Опыт есть по всему Казахстану. То есть по всему Казахстану обращаются последние вот лет... 5, наверное, мужчины бурно обращаются. Они проводят в основном блефаропластики. Вот.
1: Нос, я знаю, с носом очень много операций проходит. Ну да.
2: Да. Или у кого жена молодая.
1: Вот! Какая замечательная! Ну вот на этой потрясающей ноте, друзья мои, я скажу вам, что вы слушали и смотрели программу «Ваш доктор». Сегодня у нас в гостях был хирург, пластический хирург медицинского центра Ауталап Газизов Серик Аскарович. Спасибо вам большое, что заглянули к нам. Вот так у нас все скоротечно, быстротечно прилетает. Я думаю, операции проходят гораздо дольше, конечно, или нет. А вот какой был срок самой короткой операции и самой длинной? Ну, это так уж для себя.
2: В зависимости от ситуации.
1: От сложности, да, проводимой операции? Да. Ну, да, если ты делаешь
2: Абдоминопластика,
1: да. Это, наверное, долго.
2: Это долго. Если блефаропластика, она быстрее.
1: Угу. Ну, так вот. Ну, все понятно. Угу. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы у нас есть. И я надеюсь, что наши слушатели и зрители обязательно после этого эфира будут вам звонить и записываться на прием и на консультацию. Мы желаем вам благодарных пациентов, конечно, и удовлетворения от своей работы.
2: Большое спасибо. Спасибо радио Ауталап и нашим дорогим слушателям.
1: До встречи в эфире!
0: Жарнама. Реклама.
3: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

ближайшее. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Окей
6: радио сэ, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Алда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, у микрофона Гульназ Кабдуллина. На выходных в Казахстане временно ограничат доступ к транспортной базе данных. Как сообщили в Министерстве транспорта, систему переносят в новый центр обработки данных. Сервисы, связанные с ним госуслуги, будут недоступны с 18 часов 17 июля до 23 часов 19 июля. В ведомстве признали казахстанцев заранее оформить разрешительные документы и завершить необходимые процедуры до начала технических работ. В Уральске предприниматели наказали за завышение цены продажу импортных яиц. Во время рейдов на рынке и супермаркете обнаружили яйца из России. Нарушители оштрафовали, более 1000 яиц изъяли и уничтожили. Также выявлены случаи превышения допустимой наценки на продукцию местных птицфабрик. Всего за первые полугодие сумма штрафов превысила свыше 1,5 миллиона тенге. В Казахстане планируют вернуть обязательные карантинные сертификаты при межобластной перевозке подкарантинной продукции. Причина снижения контроля и рост фитосанитарных рисков после отмены требований в 2025 году. За перевозку без сертификата предлагается штраф 20 МРП для физических лиц и 30 МРП для должностных лиц и субъектов малого бизнеса. Также в стране с 18 июля будет внедрена межбанковская QR-система. По данным Национального банка, все банки, предоставляющие услуги розничных платежей, должны подключиться к системе межбанковских мобильных платежей. До этого срока банкам необходимо технически усовершенствовать свои системы и завершить их тестирование. Новая система позволит клиентам разных банков совершать платежи с помощью единого QR-кода. Это снизит зависимость торговых точек от нескольких технических решений и в будущем сократит необходимость одновременного использования нескольких платежных терминалов. Министерство внутренних дел призвало родителей усилить контроль за детьми во время отдыха у воды. По данным ведомства, с начала купального сезона на водоемах страны утонули 69 детей. Чаще всего трагедии происходят при купании в необорудованных местах из-за отсутствия контроля со стороны взрослых. МВД напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. Это были все новости к этому часу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Тумен – низ, внизу. Туменде – каранга, внизу темно. Туменде – внизу. Каранга – темно. Туменде – каранга. Туменде – внизу. Каранга – темно. Туменде – каранга.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Уракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОК
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Поставь дела на паузу.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в студии работает Гульназ Кабдуллина. Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями ведущих технологических компаний Китая. Стороны обсудили сотрудничество в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Президент отметил, что товарооборот между двумя странами достиг рекордных 49 миллиардов долларов, а объем китайских инвестиций в экономику Казахстана превысил 30 миллиардов. Глава государства пригласил китайские компании к участию в крупных цифровых и логистических проектах страны. В Казахстане списки обладателей государственных образовательных грантов опубликуют до 10 августа. Заявление принимают до 20 июля. В этом году ЕНТ сдали 233 тысячи абитуриентов. Самой популярной комбинацией профильных предметов стали математика, физика. Ее выбрали более 18% учеников. Пороговый балл набрали 76% абитуриентов. Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев наградил сотрудников полиции, спасших 4-летнего ребенка. Инцидент произошел 10 июля в поселке Зачаган. Ребенок оказался в опасной ситуации у окна квартиры на 7-м этаже. Благодаря своевременным и слаженным действиям сотрудников полиции удалось предотвратить трагедию. Глава региона выразил им благодарность за профессионализм и вручил благодарственные письма и памятные подарки. На дорогах Западно-Казахстанской области за три дня выявлено 700 правонарушений. В том числе 6 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения, а 11 человек сели за руль, несмотря на то, что ранее были лишены водительских прав. В области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С начала года в ЗКО зарегистрировано более 500 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 32 человека. Ученые обнаружили в густых лесах Конго новый вид обезьян. Он получил название колобус. Это пятый новый вид обезьян, найденный в Африке за последние 75 лет. Исследования показали, что животное отделилось от ближайших родственников около 5 миллионов лет назад. Новый вид обитает в труднодоступной местности между реками Конго и Ломами. Он отличается блестящей черной шерстью, длинным хвостом и характерными светлыми отметинами в области лица.
4: Это было все новости к этому часу.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-300.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 7 71 202 10 06 нөміріне оңырау шал.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: усилия, усилия. В юге метели, метели. Праздник веселье. Дни и недели, недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: 10% веса человека без учета воды принадлежит бактериям.
0: Между прочим.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Не, что, был не, что это, был, это, не, что, был не, был, это, не, что, был не.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на Радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Жарнама.
2: Реклама.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

человек непростой. Он волшебник. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей, окей, окей».
5: Радио «Окей».

0: до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио «Окей» – место не

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Поставь дела на паузу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.